тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: видно. На барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
0: Холо-стой.
1: Бакс-банни. Холо-холо, стой.
0: Мы на баре.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: весь город на одной волне.
1: У меня изо дня в день вот такие горы. Если непонятно, нами весь ряд, ой, город.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

Хочется, она хочет забыться.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче танцевали.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet T4L получил третий режим вождения. Он называется «Стандарт». Он рассчитан на повседневные поездки. Дает усредненные настройки между динамикой и экономичностью. Также у трансмиссии есть режимы «Эко» и «Спорт». На машинах, выпущенных с августа, функции есть сразу. Выпущенные ранее обновят позднее. Концерн Great Wall назвал цену нового флагманского кроссовера V9X от 9 миллионов 699 тысяч рублей. Продажи начнутся в октябре. V9X – это большой люксовый кроссовер с шестиместным салоном и гибридной установкой. Для нас его дополнили зимним пакетом и сервисами Яндекс.Авто. Газомоторные версии «Лада Гранты» допустили к работе в такси. Напомним, у «Гранты» есть и версии на метане и пропан-бутане. Метановые выгоднее, но может быть сложнее с инфраструктурой. На пропане ездить немного дороже, но заправок больше. Напомним, машины с заводским ГБО не надо дополнительно регистрировать в ГИБДД. Можно купить и сразу ставить на учет. Недавно в России начались продажи «Нивы Легенд» с новым мотором. Он выдает 90 лошадиных сил.

программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – посадка выше. Стилист Анита Глосс назвала бермуды модной заменой джинсам. Эксперт сообщила, что альтернативой привычным брюкам из денима этой осенью могут стать именно бермуды. «Мне захотелось чего-то более легкого и структурированного, и моим главным открытием стали удлиненные шорты-бермуды», – заявила она. По словам Аниты, подобная модель идеальна из-за своей универсальности, поскольку она заменяет брюки, джинсы и юбки миди. При этом бермуды сохраняют свободу движения и имеют стильный силуэт. В них не жарко, а длина выглядит абсолютно уместно в городе. Опять же, стильный силуэт. Ну а модели с высокой посадкой до колена всегда визуально вытягивают фигуру, подчеркнула стилист. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Вас ждут скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Огонь, глаза, момент, искра, любовь, азарт.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: На форелевые хозяйства в Калая-Мария-Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: Реклама на местном радио.
1: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.
2: Не махай!

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, полковник 304-100-103-300.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
4: Отлично.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Программа на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервис на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно, служебным и обратно, служебным транспортом. Подробности по телефонам 921 463

0: 916-801-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, нужные расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-00-429-97.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Сегодня мы с вами попытаемся познакомиться с налимом. Рыба эта для многих не совсем понятная. Все у него не как у людей, все наоборот. Но кому может понравиться мерзкая, ветреная, холодная погода? Конечно, налиму. А заниматься продолжением рода в таких условиях? И вообще, это единственный представитель всего трескового сообщества в пресных водах.
3: В ожидании рыбалки.
2: Сейчас, когда вода ощутимо остыла, налим пришел в себя после летнего анабиоза и начал активно кормиться. Осенью этот носитель деликатесной печенки лучше всего клюет в ненастную погоду, при северном ветре с дождем, а то и снегом. По ночам он выходит на относительно мелкие прибрежные участки, где охотится на сонных рыбешек. Отмечено, что налима привлекает свет костра, и чаще всего ловить его следует за зоной яркого освещения, там, где блики костра начинают скользить по воде. Вот именно туда и надо подбрасывать крючки с угощениями для налима.
4: Где мои снасти?
2: Проще снасти, чем для налима, и придумать невозможно. Удилище годится любое, как и катушка. А можно и вовсе без них обойтись и забрасывать с руки. Леска диаметром 4,5 мм, поводок чуть потоньше. Лучше, если он будет легко отстегиваться, так как снять с крючка налима, заглотившего наживку, почти невозможно. Проще поменять поводок, а уж дома заняться хирургией. Крючок лучше одинарный или двойник. Все же с ними налим берет насадку смелее, чем с тройниками, да и бросает ее реже.
3: Не клюет.
2: Поклевка у него своеобразная, можно сразу ее и не заметить. Так что чуткий колокольчик очень пригодится. При подсечке лучше не торопиться. Приманку он бросает редко, а вот выдернуть из твердой пасти крючок проще простого. Наживкой могут быть как пучок червей, так и любые мелкие рыбешки, особенно ёрш или пискарь.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: я твоим, ты моим, я твоим.
1: Реклама на местном радио.
2: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6.

0: Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. РЖД меняет правила возврата билетов на поезда дальнего следования. С 1 декабря начнут действовать новая шкала сборов, утвержденная Федеральной антимонопольной службой. Теперь сумма, которую потеряет пассажир, будет зависеть от того, насколько заранее он сдает билет. Минимальный сбор составит 1% от стоимости, если вернуть билет за 45 суток и более. За месяц до отправления удержит 3%, а за 10 дней 5%. Максимальный сбор в 10% заплатит тот, кто решит сдать билет менее чем за 9 суток до поездки. В антимонопольной службе рассчитывают, что прогрессивная шкала снизит число бронирований на всякий случай и сократит количество возвратов прямо перед отправлением поездов. Новые правила коснутся только тех билетов, которые будут куплены, начиная с 1 декабря. В Карелии снизилась заболеваемость простудными инфекциями, однако расслабляться пока рано. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю ОРВИ подхватили чуть более 5800 жителей республики. Это на 3% меньше, чем недели ранее. В целом ситуация в регионе спокойная. Общая заболеваемость сейчас находится ниже эпидемического порога на 17%. Случаев гриппа и ковида в республике за этот период не зарегистрировано. Специалисты выделяют только привычные сезонные вирусы. Риновирусы и парагрипп. При этом общая статистика улучшилась исключительно благодаря школьникам в возрасте от 7 до 14 лет. В этой группе заболеваемость упала сразу на четверть. А вот во всех остальных возрастах фиксируется рост. Чаще простужаться стали взрослые, дошкольники, а также малыши до 2 лет. В этой категории рост составил 10%. 27 сложных операций провели костомукские врачи на новом оборудовании. В межрайонной больнице появилась современная эндоскопическая стойка. Ее закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новый комплекс позволяет выполнять лапароскопические операции. Вместо больших разрезов хирурги делают лишь несколько маленьких проколов. Как отметил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков, техника дает изображение сверхвысокого разрешения. Врачи могут детально видеть внутренние органы без потери качества картинки. Для пациентов это означает минимум боли, безопасность и быстрое восстановление. Все 27 первых операций прошли успешно. Декретный отпуск теперь влияет на размер будущей пенсии. Периоды ухода за детьми теперь официально засчитываются в страховой стаж родителей, и за них начисляются пенсионные баллы. Причем право на это имеет как мама, так и папа. За полтора года ухода за первенцем родителю начислят 2,7 балла. За второго ребенка положено уже более 5 баллов, а за третьего и последующих свыше 8. Главное условие – иметь хотя бы один день официальной работы до или после декрета. Всего таким образом можно подтвердить до 6 лет стажа. Тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но не учел эти периоды, социальный фонд сделает перерасчет. Подать заявление можно через портал госуслуг или в клиентской службе фонда. В Костомукше застолье с алкоголем обернулось для местного жителя реальным тюремным сроком. 40-летний мужчина признан виновным в краже денег с чужого банковского счета. По материалам прокуратуры, во время совместного распития спиртного обвиняемый дождался, пока его собутыльник сильно опьянеет. Воспользовавшись моментом, злоумышленник взял чужой мобильный телефон и перевел на свой счет 15 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, однако, учитывая прошлые судимости и опасный рецидив преступлений, суд назначил ему довольно жесткое наказание. Ближайшие 2,5 года мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. В России активизировались налоговые мошенники. Аферисты используют период официальной рассылки налоговых уведомлений, чтобы выманить деньги у граждан. Они рассылают поддельные письма со ссылками на фальшивые сайты Федеральной налоговой службы и звонят якобы для уточнения данных, запугивая людей крупными штрафами. Для убедительности преступники могут использовать реальные персональные данные россиян, утекшие ранее в интернет. Эксперты связывают всплеск активности с недавним изменением кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Налоговая служба напоминает, сотрудники ведомства никогда не звонят с требованием уплатить налоги или предоставить данные по телефону. Все начисления нужно проверять только в официальном личном кабинете налогоплательщика. Будьте внимательны. Золото футбольного кубка у младших костомукшан. В Костомукше завершился традиционный юношеский футбольный турнир «Костомус Кап».

0: И по итогам турнира костомукшане завоевали 4-е место. В младшей возрастной группе город представляли сразу две команды – Костомукша-1 и Костомукша-2. 7 участников играли в один круг по системе «каждый с каждым». По итогам всех игр победу праздновала команда «Костомукша-1». Серебро увезла команда из Кондопоги, бронза – у команды из Сартовала. Воспитанники Костомукшской спортивной школы завоевали серебро и бронзу в дисциплине грэплинг-ги на всероссийском турнире по спортивной борьбе памяти генерал-лейтенанта Валентина Чуйкина. Турнир состоялся в Лактынпохе и собрал спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, Кабардино-Балкарии и Карелии. Костомукшу представляли Михаил Кутелев, Семен Агеев и Савелий Свинин, который первый раз участвовал в соревнованиях такого уровня. В своих возрастных группах костомукшане завоевали несколько медалей. Серебро досталось Семену Агееву, бронзу взял Михаил Кутелев. Далее новости Калевалы. Энергетики приступают к жестким мерам против незаконных подключений. Администрация Калевальского района и компания «Россети Северо-Запад» объявили о принудительном демонтаже стороннего оборудования на опорах линии электропередачи. Под нож пойдут все кабели и технические устройства, размещенные без официального разрешения и договора. Специалисты подчеркивают, самовольные подключения перегружают сеть, создают риски крупных аварий и угрожают стабильности энергоснабжения жилых домов. Всем владельцам незаконного оборудования, как частным лицам, так и организациям, необходимо срочно легализовать свои сети. Для оформления официального договора нужно оперативно обратиться в производственное отделение Северной электрической сети. Оно находится в Кемии на улице Вокзальная, 60. Узаконьте подключение, чтобы не остаться без связи и оборудования. Студия мультипликации Дома культуры поселка Калевала приглашает детей от 8 до 16 лет на пробное занятие. На уроке вы узнаете об основах мультипликации, возможностях студии, а также получите ответы на свои вопросы. Занятие состоится в субботу, 10 октября в 13 часов по адресу Калевала, второй этаж, театральный кабинет. Преподаватель Елена Буйволова. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно. Небольшой дождь обещают синоптики в течение дня. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8. Преимущественно без осадков. Ветер до 14 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 8, плюс 11. Также небольшой дождь, ветер до 13 метров в секунду. Завтра столбик термометра в Калевале поднимется до плюс 9. Без осадков сохранится ветер до 12 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Всем отличного продолжения этого вторника и в ближайший час. Предлагаю заряжаться правильной музыкой, ловить позитив и лететь в этот день на максимальной скорости. Меня зовут Наталья Попова, и я готова раздавать ваши радиодесерты до конца этого часа.

911-402-2040 наш телефон. И если вам есть кому передать приветы, хочется сказать что-то особое, обязательно пишите. Все в эфире передадим.

Ну и первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Сергею Дружинину. Ваши коллеги и друзья поздравляют вас с днем рождения. Пусть будет время на важное, и силы всегда остаются на нужное. Стабильности и душевного тепла вам.

Но прямо сейчас поздравления отправляются Сергею Гуляй, любимого мужа и отца. С днем рождения поздравляет его супруга и дети. Конечно же, гармонии, любви и побольше счастливых моментов в вашей семье. С днем рождения!

Василий Дорофеев сегодня принимает поздравления по случаю своего дня рождения. Ваши коллеги Василий желают вам интересных задач, достойных результатов, ну и, конечно же, дружного коллектива. Пусть будет чем гордиться. С днем рождения!

Дмитрий Ефимов сегодня принимает поздравления и подарки по случаю дня рождения. Дмитрий, пусть ваши цели достигаются с минимальными усилиями. Настроение всегда остается на высоте. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
6: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

На следующая порция радиодесерта отправляется Олесе Емельичевой, которая сегодня принимает комплименты, поздравления, подарки по случаю дня рождения. Олесь, пусть жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение. Обязательно, каждый день. С днем рождения!

свой персональный Новый год отмечает сегодня Михаил Филиппович. Михаил, пусть ваш путь будет насыщенным, а каждый новый шаг обязательно приближает к вашим мечтам. С днем рождения!

Дмитрий Золотоверх принимает сегодня поздравления по случаю дня рождения. Ваши друзья желают вам всегда оставаться собой, идти к своим целям и получать при этом от жизни максимум удовольствий. С днем рождения!

Ну и еще одно поздравление для Василия Скворцова прямо сейчас в прямом эфире местного радио. Пусть в вашей жизни будет совсем немного суеты, но много задора, смеха, тепла. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике «Санис» врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательна.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: когда все листья в Москве опадут.
1: И... это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся на волнах местного радио. Оставайтесь с нами.
0: Внутри не жжет.

0: Местное время, час дня.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленные Xeater X будут продавать в России под маркой Steo. Новинку уже заметили на дорожных тестах в Санкт-Петербурге. От предшественника он отличается новым дизайном передней части и кузова и новым интерьером с большим центральным дисплеем и кнопками управления климатом. Сборка будет российской, а еще в линейке появится гибрид. У Tenet T8 появились более простые версии. В линейку добавили машины с передним приводом и мотором 1,6 литра. Салон пятиместный, комплектации 2, Active и Prime. Напомним, раньше кроссовер продавали только с полным приводом и 7-местным салоном. Цена стартует с 2 900 000 рублей. «Москвич» подвел итоги продаж новой линейки кроссовера. С марта по конец августа в России продали 583 машины модели М70 и 240 М90. Это ощутимо меньше, чем планировалось. Весной, когда модели выходили на конвейер, на заводе планировали продавать 10 тысяч машин. ВАЗовскую «семерку» давно сняли с производства, но она до сих пор популярна на вторичном рынке. В стране до сих пор зарегистрировано 1 200 000 таких машин. Причина массовости классики проста – дешевые запчасти и ремонт в любом гараже. Но есть и минусы. Подробнее о том, почему стоит купить «семерку» и в чем ее подводные камни, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: 4FM. Реклама на местном радио.
1: В Калая-Мария-Пой требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370 09.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. РЖД меняет правила возврата билетов на поезда дальнего следования. С 1 декабря начнут действовать новая шкала сборов, утвержденная Федеральной антимонопольной службой. Теперь сумма, которую потеряет пассажир, будет зависеть от того, насколько заранее он сдает билет. Минимальный сбор составит 1% от стоимости, если вернуть билет за 45 суток и более. За месяц до отправления удержит 3%, а за 10 дней 5%. Максимальный сбор в 10% заплатит тот, кто решит сдать билет менее чем за 9 суток до поездки. В антимонопольной службе рассчитывают, что прогрессивная шкала снизит число бронирований на всякий случай и сократит количество возвратов прямо перед отправлением поездов. Новые правила коснутся только тех билетов, которые будут куплены, начиная с 1 декабря. В Карелии снизилась заболеваемость простудными инфекциями, однако расслабляться пока рано. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю ОРВИ подхватили чуть более 5800 жителей республики. Это на 3% меньше, чем недели ранее. В целом ситуация в регионе спокойная. Общая заболеваемость сейчас находится ниже эпидемического порога на 17%. Случаев гриппа и ковида в республике за этот период не зарегистрировано. Специалисты выделяют только привычные сезонные вирусы. Риновирусы и парагрипп. При этом общая статистика улучшилась исключительно благодаря школьникам в возрасте от 7 до 14 лет. В этой группе заболеваемость упала сразу на четверть. А вот во всех остальных возрастах фиксируется рост. Чаще простужаться стали взрослые, дошкольники, а также малыши до 2 лет. В этой категории рост составил 10%. 27 сложных операций провели костомукские врачи на новом оборудовании. В межрайонной больнице появилась современная эндоскопическая стойка. Ее закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новый комплекс позволяет выполнять лапароскопические операции. Вместо больших разрезов хирурги делают лишь несколько маленьких проколов. Как отметил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков, техника дает изображение сверхвысокого разрешения. Врачи могут детально видеть внутренние органы без потери качества картинки. Для пациентов это означает минимум боли, безопасность и быстрое восстановление. Все 27 первых операций прошли успешно. Декретный отпуск теперь влияет на размер будущей пенсии. Периоды ухода за детьми теперь официально засчитываются в страховой стаж родителей, и за них начисляются пенсионные баллы. Причем право на это имеет как мама, так и папа. За полтора года ухода за первенцем родителю начислят 2,7 балла. За второго ребенка положено уже более 5 баллов, а за третьего и последующих свыше 8. Главное условие – иметь хотя бы один день официальной работы до или после декрета. Всего таким образом можно подтвердить до 6 лет стажа. Тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но не учел эти периоды, социальный фонд сделает перерасчет. Подать заявление можно через портал госуслуг или в клиентской службе фонда. В Костомукше застолье с алкоголем обернулось для местного жителя реальным тюремным сроком. 40-летний мужчина признан виновным в краже денег с чужого банковского счета. По материалам прокуратуры, во время совместного распития спиртного обвиняемый дождался, пока его собутыльник сильно опьянеет. Воспользовавшись моментом, злоумышленник взял чужой мобильный телефон и перевел на свой счет 15 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, однако, учитывая прошлые судимости и опасный рецидив преступлений, суд назначил ему довольно жесткое наказание. Ближайшие 2,5 года мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. В России активизировались налоговые мошенники. Аферисты используют период официальной рассылки налоговых уведомлений, чтобы выманить деньги у граждан. Они рассылают поддельные письма со ссылками на фальшивые сайты Федеральной налоговой службы и звонят якобы для уточнения данных, запугивая людей крупными штрафами. Для убедительности преступники могут использовать реальные персональные данные россиян, утекшие ранее в интернет. Эксперты связывают всплеск активности с недавним изменением кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Налоговая служба напоминает, сотрудники ведомства никогда не звонят с требованием уплатить налоги или предоставить данные по телефону. Все начисления нужно проверять только в официальном личном кабинете налогоплательщика. Будьте внимательны. Золото футбольного кубка у младших костомукшан. В Костомукше завершился традиционный юношеский футбольный турнир «Костомус Кап», собравший 17 команд из разных районов Карелии. В старшей возрастной группе Костомукша представляла команда «Регион-10». На групповом этапе ребята одержали 3 победы подряд. В четвертьфинале наши ребята обыграли медвежегорских «Барсов» по пенальти. В полуфинале против петрозаводского «Легиона» сил на концовку у ребят не хватило. Гости из столицы республики уверенно победили. В матче за третье место костомукшане играли с командой из Сартовалы. Соперники были чуть удачливее. Матч закончился со счетом 4-3. И по итогам турнира костомукшане завоевали четвертое место. В младшей возрастной группе город представляли сразу две команды – Костомукша-1 и Костомукша-2. 7 участников играли в один круг по системе «каждый с каждым». По итогам всех игр победу праздновала команда Костомукша-1. Серебро увезла команда из Кондопоги, бронза – у команды из Сартовалы. Воспитанники Костомукшской спортивной школы завоевали серебро и бронзу в дисциплине грэплинг-ги на всероссийском турнире по спортивной борьбе памяти генерал-лейтенанта Валентина Чуйкина. Турнир состоялся в Лактынпохе и собрал спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, Кабардино.

0: канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно, небольшой дождь обещают синоптики в течение дня, температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов, ветер до 14 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8, преимущественно без осадков, ветер до 14 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове», шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальная формация.

0: оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-00-429-97.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Уйдет день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп,

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – шик или гранж. Берет из шерсти, кепи и джинсовый капюшон стали самыми модными головными уборами на осень. Стилист Анита Глосс подготовила список самых актуальных головных уборов. Презентовала она их так. Если вам хочется добавить в образы капельку характера, ловите 4 горячие альтернативы, которые я ношу прямо сейчас. В первую очередь это берет и панама из шерсти. Они сохраняют тепло и выглядят свежо. По словам Аниты, модными осенью также стали джинсовый капюшон и кепи. Это выбор для любителей британского шика или гранжа. Такие модели добавляют правильную архитектуру лицу и идеально сочетаются с клетчатыми шарфиками и блейзерами. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор головных уборов, а также сумки. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Весь город на одной волне.
1: Мы будем

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. РЖД меняет правила возврата билетов на поезда дальнего следования. С 1 декабря начнут действовать новая шкала сборов, утвержденная Федеральной антимонопольной службой. Теперь сумма, которую потеряет пассажир, будет зависеть от того, насколько заранее он сдает билет. Минимальный сбор составит 1% от стоимости, если вернуть билет за 45 суток и более. За месяц до отправления удержит 3%, а за 10 дней 5%. Максимальный сбор в 10% заплатит тот, кто решит сдать билет менее чем за 9 суток до поездки. В антимонопольной службе рассчитывают, что прогрессивная шкала снизит число бронирований на всякий случай и сократит количество возвратов прямо перед отправлением поездов. Новые правила коснутся только тех билетов, которые будут куплены, начиная с 1 декабря. В Карелии снизилась заболеваемость простудными инфекциями, однако расслабляться пока рано. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю ОРВИ подхватили чуть более 5800 жителей республики. Это на 3% меньше, чем недели ранее. В целом ситуация в регионе спокойная. Общая заболеваемость сейчас находится ниже эпидемического порога на 17%. Случаев гриппа и ковида в республике за этот период не зарегистрировано. Специалисты выделяют только привычные сезонные вирусы – риновирусы и парагрипп. При этом общая статистика улучшилась исключительно благодаря школьникам в возрасте от 7 до 14 лет. В этой группе заболеваемость упала сразу на четверть. А вот во всех остальных возрастах фиксируется рост. Чаще простужаться стали взрослые, дошкольники, а также малыши до 2 лет. В этой категории рост составил 10%. 27 сложных операций провели костомукские врачи на новом оборудовании. В межрайонной больнице появилась современная эндоскопическая стойка. Ее закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новый комплекс позволяет выполнять лапароскопические операции. Вместо больших разрезов хирурги делают лишь несколько маленьких проколов. Как отметил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков, техника дает изображение сверхвысокого разрешения. Врачи могут детально видеть внутренние органы без потери качества картинки. Для пациентов это означает минимум боли, безопасность и быстрое восстановление. Все 27 первых операций прошли успешно. Декретный отпуск теперь влияет на размер будущей пенсии. Периоды ухода за детьми теперь официально засчитываются в страховой стаж родителей, и за них начисляются пенсионные баллы. Причем право на это имеет как мама, так и папа. За полтора года ухода за первенцем родителю начислят 2,7 балла. За второго ребенка положено уже более 5 баллов, а за третьего и последующих свыше 8. Главное условие – иметь хотя бы один день официальной работы до или после декрета. Всего таким образом можно подтвердить до 6 лет стажа. Тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но не учел эти периоды, социальный фонд сделает перерасчет. Подать заявление можно через портал госуслуг или в клиентской службе фонда. В Костомукше застолье с алкоголем обернулось для местного жителя реальным тюремным сроком. 40-летний мужчина признан виновным в краже денег с чужого банковского счета. По материалам прокуратуры, во время совместного распития спиртного обвиняемый дождался, пока его собутыльник сильно опьянеет. Воспользовавшись моментом, злоумышленник взял чужой мобильный телефон и перевел на свой счет 15 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, однако, учитывая прошлые судимости и опасный рецидив преступлений, суд назначил ему довольно жесткое наказание. Ближайшие 2,5 года мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. В России активизировались налоговые мошенники. Аферисты используют период официальной рассылки налоговых уведомлений, чтобы выманить деньги у граждан. Они рассылают поддельные письма со ссылками на фальшивые сайты Федеральной налоговой службы и звонят якобы для уточнения данных, запугивая людей крупными штрафами. Для убедительности преступники могут использовать реальные персональные данные россиян, утекшие ранее в интернет. Эксперты связывают всплеск активности с недавним изменением кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Налоговая служба напоминает, сотрудники ведомства никогда не звонят с требованием уплатить налоги или предоставить данные по телефону. Все начисления нужно проверять только в официальном личном кабинете налогоплательщика. Будьте внимательны. Золото футбольного кубка у младших костомукшан. В Костомукше завершился традиционный юношеский футбольный турнир «Костомус Кап», собравший 17 команд из разных районов Карелии. В старшей возрастной группе Костомукше представляла команда «Регион-10». На групповом этапе ребята одержали 3 победы подряд – четвертьфинале наши ребята обыграли медвежегорских барсов по пенальти. В полуфинале против петрозаводского легиона сил на концовку у ребят не хватило. Гости из столицы республики уверенно победили. В матче за третье место костомукшане играли с командой из Сартовалы. Соперники были чуть удачливее. Матч закончился со счетом 4-3. И по итогам турнира костомукшане завоевали четвертое место. В младшей возрастной группе город представляли сразу две команды – Костомукша-1 и Костомукша-2. 7 участников играли в один круг по системе «каждый с каждым». По итогам всех игр победу праздновала команда «Костомукша-1». Серебро увезла команда из Кондопоги, бронза у команды из Сартовала. Воспитанники Костомукшской спортивной школы завоевали серебро и бронзу в дисциплине грэплинг-ги на всероссийском турнире по спортивной борьбе памяти генерал-лейтенанта Валентина Чуйкина. Турнир состоялся в Лактынпохе и собрал спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, Кабардино-Балкарии и Карелии. Костомукшу представляли Михаил Кутелев, Семен Агеев и Савелий Свинин, который первый раз участвовал в соревнованиях такого уровня. В своих возрастных группах костомукшане завоевали несколько медалей. Серебро досталось Семену Агееву, бронзу взял Михаил Кутелев. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупатели ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно. Небольшой дождь обещают синоптики в течение дня. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8. Преимущественно без осадков. Ветер до 14 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина «Садо».

0: долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Лучший способ согреться – бег.
3: И сколько бегать?
2: До магазина «Сила» и обратно.
4: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Ну что, конец рабочего дня. Оставляйте дневную суету за порогом. И ближайший час предлагаю провести в атмосфере отличной музыки и хорошего настроения. Меня зовут Наталья Попова. Я с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.
3: Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если вы хотите адресовать кому-то привет, обязательно звоните, делайте это в прямом эфире местного радио или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну а уже через несколько минут у нас в студии появятся вечерние гости. Сегодня это звезды юношеского футбола Костомукши. Я напомню, что наша команда, вернее, две наши команды вошли в число призеров турнира «Костомус Кап», турнир по футболу, с кем ребята выходили на поле, какие матчи дались труднее всего и что помогло ребятам одолеть соперников, обсудим через несколько минут. Ну а во второй части разыграем ваши любимые крылышки от папы Ромы и вкусные призы от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами и пусть вам повезет.

0: сильное звено.
1: Итак, в Костомукше в выходные завершился уже традиционный турнир по футболу, в котором впервые костомукшская команда завоевала золото «Костомукша-1», и вторая наша команда «Костомукша-2» стала бронзовым призером этого турнира. Ну и сегодня напротив меня Марк Марков, лучший игрок этого турнира из команды «Костомукша-1». Марк, добрый вечер.
2: Всем здрасте.
1: И Назар Заяц, лучший игрок этого турнира, но из второй нашей команды, команды «Костомукша-2». Назар, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Если вы хотите поддержать ребят, передать им свои приветы, хотите задать свои вопросы, присылать их на номер 911-402-2040, все ребятам обязательно передам. Ну, прежде всего, я поздравляю обе ваши команды и в вашем лице всех игроков, да, с победой. И с тем, что вас признали лучшим и гнали лучшими игроками в своих командах. Слушайте, а за что признают

0: Угу. Ну, я просто скажу, что впервые, да, вы стали, заняли первое место. Обычно на этом турнире третье, четвертое вы занимали место. Что сыграло в этот раз? Почему? Вот что сработало? Лучше тренировались, лучше соперников узнали. Вы выросли в своем профессионализме. Что в общей сложности?
1: Мы попались в команду, приехали, даже была команда только девочек, это была команда Петрозаводская, и из-за этого нам стало полегче.
0: Из-за того, что девчонки приехали?
1: Да.
0: Потому что они не сильные футболистки, или, ну, как бы, что это вдохновение такое, скажем?
1: Это, наверное, больше вдохновение, они играют хорошо.
0: Так.
1: Ну, и приехал именно год 2015-16, а обычно приезжал 2014-15 года.
0: То есть вы примерно одного возраста.
1: Mm-hmm.
0: И
1: да.
0: Это тоже сыграло такую вот момент, да, свою положительную роль. Так, слушайте, ну получается, турнир проходил по системе, где каждый играл с каждым. Матчей было много. Вот какой поединок, какой матч для каждой из ваших, вы же в разных командах играли, вот оказался самым тяжелым. И почему?
1: Для меня оказался, наверное, самый сложный матч это против команды Сартовало, потому что, я не думаю, что он, если бы у нас просто многие сдались, и из-за этого мы проиграли 4-0, Сартовало, но я думаю, если бы мы не сдались, все послушали указания тренера, то, я думаю, может, мы бы даже бы победили их.
0: Угу, то есть поборолись бы еще.
1: Угу.
0: А сдались почему?
1: Сдались не все. Игроки сдался у нас вратарь, это самое главное. Потом, уже не возвращались некоторые игроки в защиту, чтобы обороняться.
0: Угу.
1: Из-за этого нас легко обыгрывали и нам забивали.
0: Ну, то есть вы психологически немножко так сдались?
1: Ну, да.
0: Так. Хорошо. Марк, для вашей команды самая тяжелая игра с кем была?
2: Фортуна. Потому что ребята очень хорошо начали играть. Мы первые пропустили сразу два мяча. Ребята не упали духом и отыгрались. Там было поставлено ворота пенальти в наши ворота.
0: Uh-huh.
2: Первый удар отбил, но потом нападающий успел подбежать и все-таки завершил.
0: Uh-huh.
2: И забил. И ребята на последних минутах уже добежали и успели забить третий мяч.
0: Uh-huh.
2: И мы сыграли с ними в ничью.
0: Так. Но тяжело вам далась эта ничья. Слушай, ты вратарь в своей команде, да?
2: Да.
0: Как вы думаете, ты кто, скажи, пожалуйста, назад?
1: Я центральный нападающий.
0: Ты нападающий. И бывает ли такое, может быть, я заблуждаюсь, не знаю, бывает ли такое в команде, что когда заканчивается игра, начинается такой небольшой полет разбор полетов, да, кто виноват, вратарь, что пропустил, там плохо ворота защищал, защитники, нападающие, команда не так сыграла, бывает у вас такое, что от какой-то злости начинаете друг друга немножко винить, что это все
1: такое бывает.
0: Угу.
1: Потому что на тебя начинают кричать, и ты тоже начинаешь на того человека тоже, говорить ему претензии.
0: Это эмоции.
1: То, что и ты где-то неправильно сыграл, и он где-то неправильно, И получается, на друг друга вы, вину накладываете. Хотя уже забили, если или проиграли, уже ничего не изменить, поэтому нужно уже на следующую игру настраиваться.
0: Миритесь потом.
1: Да, помириться, чтобы все было хорошо.
0: Угу. Так, смотрите. Слушайте, а как играли с командой с девчонок? Если она полностью из одних девчонок играла?
2: Да,
0: состояла?
2: Честно, было тяжело переключиться после мальчиков, потому что там все намного жестче насчет правил, то что где-то если фол... У мальчиков это на желтую, у девочек это на красную, потому что с ними надо аккуратнее играть. И просто было как будто даже легче. Все-таки, да, пропустили, но

0: А как вы сыграли с девчонками?
1: 6-1 или 5-1, что это такое?
0: 6-1? Угу. То есть вы им забили 6, они вам 1 все-таки. Чтоб не так обидно было. Угу. Ну, с девчонками легче играть или сложнее?
2: Ну, как бы, ну, было немножко полегче, но как бы, ну...
0: Джентльмены было, как бы, побеждали, все-таки... что все-таки это девочки, да?
2: Да, как бы, ну, как бы тоже, ну, немножко было полегче, но так они тоже как бы играть умеют, ну, и поэтому как бы, ну, был счет 3-1, они нам смогли один забить, но больше не смогли забить, поэтому... Ну, как бы они старались, играли, ну, поэтому я считаю, это достойный соперник.
0: Так, хорошо. Слушайте, но ведь вы и друг против друга играли, да? Вот каково это, ну вот психологически, свои против своих, против своих же друзей играть? Было чувство соперничества или как вот вы это преодолевали?
1: Ну, было, но ты на себя настраиваешь, чтобы не было никому обидно, чтобы не было всяких травм, не происходило злости. Просто представляешь, что это обычная тренировка. И получается на этом все.
0: Ну, то есть потренировались и разошлись?
1: Да.
0: Нормально. Слушайте, ну, Кива молодцы. А тренер вот с вами проводит такую работу, что все-таки важно держать себя в руках, даже если не все получилось, если пропустил гол, там не смог забить, что тут важно все-таки держать себя в руках.
2: Ну да, он, когда вот мы проигрываем после матча, ну, он всегда подходит, как бы говорит, ну ничего страшного, значит, в следующий раз надо больше постараться, больше потренироваться, ну, есть к чему стремиться, как бы, ну, и то есть. Ну, он подбадривает, что как бы, чтобы не было не так обидно то, что проиграл.
0: Слушайте, а как вот настраиваетесь вы на игры? Есть какой-то у вас командный девиз, какие-то вот ритуалы свои, может быть, на удачу, счастливые бутсы, там, я не знаю, шорты счастливые. Есть у вас что-то такое?
1: Честно, нету, но каждый настраивается, но сам.
0: Ага. Как вы настраиваетесь?
2: Ну... Я как бы, ну, думаю об игре, думаю, как сыграть, как бы прихожу пораньше, ну, размяться, как бы, ну, ну, чтобы быть уже готовым, как бы настроенным, ну, и как бы вот это обычно вот я делаю перед игрой.
0: Ну, то есть у тебя вот работа, как поработал, так и заработал, да, никакой магии. Так, понятно. А ты скажи, пожалуйста,
1: Марк. У меня все то же самое, что и назад, чтобы размяться, только у меня просто добавляется... Я слушаю музыку перед соревнованиями и играми. И...
0: Помогает что? Разгрузить голову, снять какое-то лишнее
1: больше,
0: волнение?
1: Больше, да, больше успокоиться и снять лишнее волнение.
0: Ага. Слушайте, а есть у вас в команде как кто-то вот главный весельчак, кто-то самый строгий, кто-то вот... Ну, такой вот палочка-выручалочка в трудных ситуациях. Такие игроки есть?
2: Ну, обычно, как бы, ну, в каждых соревнованиях по-разному бывает. Ну, то есть, в каких-то там, кто-то там выручил, кто-то в другом матче выручил. Ну, как бы, а прям что, ну, прям выручают, ну, такого нету, что, ну, везде, как бы, каждый по-разному бывает.
0: Так, а у вас в команде?
1: То же самое, Марк. Но вот... Получается, на последних минутах нас спас наш нападающий. Он забил третий гол. И они где-то много тоже забивали. У нас много ребят спасало игру. То, что кто-то хорошо оборонялся, кто-то много забивал. И вот так вот.
0: Слушайте, а это важно, вот быть такой сыгранной командой? То есть вы игроков друг друга на поле, ну, что называется, с одного взгляда понимаете?
2: Ну, да, это важно. Ну, как бы уже сейчас мы получше друг друга понимаем, знаем привычки. Ну,
0: сколько вы уже играете вместе?
2: Ну, я играю уже полтора года. Ну, я еще до этого играл, но... Потом я на год ушел с футбола и пришел опять в 4-3 классе и начал опять играть. Мне опять футбол понравился.
0: Так, понятно. То есть вот это тоже важный момент. Нельзя просто так прийти в команду и сразу начать играть, да? Так. А как долго вы готовились вот именно к этому кубку, к этим соревнованиям? Что тренер говорил перед началом турнира? Как-то наставлял вас?
1: То, что если начинаешь проигрывать, то что надо расстраиваться, то, что можешь попытаться отыграться. И в основном больше всего мы и так, да, настраивались постоянно с одних соревнований на другие, но больше всего мы на них их вспоминали за неделю до соревнований.
0: Слушайте, а какой гол, по-вашему, вот каждого из вас, был самым красивым на этом турнире? Вы забили или вам забили, неважно, вот какой гол вот самый впечатлил, больше всего вас впечатлил?
1: Ну, вот в моей команде нападающий мяч скачет около углового флажка. Он просто хотел навесить, забрасывая штрафную, и от газона, получается, мяч влетает в 9, и вот гол.
0: То есть вот это было самое. Так, Назара, у тебя?
2: Ну, у нас, наверное, был гол у моего одноклубника Ильи. Он забил дальним ударом, так же, как и Марк сказал, тоже похожий очень удар. И он забил со штрафного. Но со штрафного, мне кажется, у него более покрасивее получился гол. Ну, и мне он очень понравился.
0: Так, слушайте, а где теперь будет храниться этот ваш золотой кубок?
1: Получается, в спортшколе в бочке на Кипроруде.
0: Ну, стенд такой будет, да, всегда напоминать вам, чтобы готовились к следующему. А был какой-то у вас особенный торт, я не знаю, поход всей командой в пиццерию вот по случаю вашей победы, чтобы вот так вот всем отметить это дело? Все-таки впервые вы завоевали золото.
1: В наших городах, когда у нас соревнования, этого нету, но когда мы, получается, в других городах, мы, да, мы можем сходить в какое-то кафе всей командой.
0: А здесь еще не ходили?
1: Нет.
0: Надо вести вам такую традицию. Выиграли, все пошли. Если не выиграли, все равно пошли. От радости или от грусти такой. Ну, смотрите, крутой шаг, да, вот эта победа далась вам. Какую следующую футбольную вершину вы хотели бы покорить, скажем так?
1: Ну, как будто хотелось бы занять какое-то призовое место в турнире «Кожаный мяч».
0: Так.
1: Потому что это, получается, всероссийская лига, то, что там из всяких множество городов.
0: Так, там сильнейшие, да, в своих школах, потом, получается, в регионе. Все правильно?
1: Да.
0: Я помню. Так, понятно. Слушайте, а почему вообще вы выбрали этот вид спорта? Почему футбол?
1: Ну, больше как будто хотелось. Честно, я больше пошел по брату, потому что он у меня тоже футболист. Мы, когда жили 7 лет в Абхазии, он был капитаном команды, он был тоже вратарем. Он взял лучшего игрока и вратаря Абхазии. И поэтому я тоже решил стать вратарем. Ему сейчас 20 лет, и он тоже тренирует детей.
0: То есть ты пошел по стопам брата, вот это так тебя впечатлило. Да. Так, хорошо. Назара, ты почему выбрал футбол?
2: Ну, мне, как бы, я решил попробовать футбол, ну, мне понравился он, потом я его закончил с ним, но потом через год мне опять он сильно заинтересовал, и поэтому я захотел опять заниматься футболом. Мне очень нравится сейчас этот вид спорта, поэтому, ну, я стараюсь стремиться к лучшему.
0: Так, слушайте, а как вы выбрали свои, вот, скажем так, роли на поле, вот, вратаря, нападающего? Это вот как это происходит, распределение?
2: Ну, я как бы выбрал позицию центральное нападение. Ну, мне как бы нравится играть вверху, ну, забивать, как бы, ну, это все нравится. Ну, также тренер меня ставит иногда в середину. Тоже я играю там часто. Ну, и также могу редко, но могу на флангах встать, направо, налево.
0: Но это зависит от чего? От тренера, от капитана команды? Кто вот распределяет вот эти роли на поле?
2: Ну, это, конечно, зависит все от тренера. Если там пришел игрок, он может встать в середину, а я могу наверх. Если там не пришел игрок, я могу спуститься вниз и поставить кого-то наверх туда. Ну, а как бы по бокам меня, ну, очень редко ставят, там как бы могут как бы поставить, ну, ну, это прямо на соревнованиях меня не ставят.
0: Угу. Но это в основном меня... распределяет тренер.
2: Да,
0: все-таки.
2: Это все тренер.
0: Все-таки тренер. Ну и вратарем. А нужны какие-то специальные навыки, чтобы быть именно вратарем?
1: Нужно, получается, прыгучесть, чтобы ты сразу быстро определял, куда давать передачу, потому что много давления. Угу. Получается, нужна растяжка.
0: Угу.
1: И везение.
0: Везение все-таки имеет место быть.
1: Потому что вот сейчас, да, у нас у всех ребят сильный удар, то что пока что не надо гадать, куда удар полетит. Угу. А вот когда уже подрастем, тогда там вот уже будут сильные удары, и просто не факт, что мы, если не будем гадать,
0: угу,
1: то мы не можем, сможем достать мяч.
0: А бывает такое, что игрок хочет быть вратарем, а тренер, ну, не видит его в этой позиции и все-таки пытается убедить его быть защитником, нападающим, или дает все-таки себя реализовать вот в этом, скажем так, направлении?
1: Да, нет, там тренер вообще просто может... Я тоже самое, то, что я пока что я плохо играл на позиции вратаря, и получается, я начал больше заниматься, и получилось то, что...
0: Стало получаться.
1: Стало получаться.
0: Угу. А когда уже идет игра, кто на поле, ну, главнее, кого вы больше слушаете? Капитана команды или тренера все-таки? Вот чьи такие, скажем, советы, команды, ну, вы прислушиваетесь больше?
2: Ну, наверное, ну, я слушаюсь тренера, он более опытный, он старше, он больше знает. Ну, я его слушаю, потому что он точно знает, как лучше сделать. Ну, и из-за этого, ну, как бы лучше послушать тренера, чем капитана, потому что вдруг неправильно подскажет.
0: Так, ну, с другой стороны, капитану же тоже надо нарабатывать свой и опыт, и видение. А капитан не обижается?
2: Нет, у нас капитаны не обижаются, ну, как бы иногда может посоветовать тебе просто игрок, ну, то, что он видит, где лучше позиция, как бы куда лучше отдать, ну, и иногда, ну, как бы это правильное решение.
0: Ну, в общем, тоже надо быстро ориентироваться тут со всех сторон. Слушайте, ребят, последний вопрос. Есть у вас какая-то мечта, связанное с футболом? Вот где вы мечтаете сыграть? Может, с кем выйти на поле? Ну, в какой-то, я не знаю, в супер, в кубке поучаствовать, в каких-то турнирах? Вообще, самое глобальное, не сейчас, а вообще вот о чем мечтаете?
2: Ну, вообще, я бы, если по футболу, то, наверное, я бы мечтал бы сыграть на чемпионате мира, ну, за сборную России. Ну, что это самый главный футбольный, как бы, кубок, который всего раз в 4 года проходит, и его очень сложно заполучить.
0: Так, понятно. А ты, Мар?
1: Честно, да, хочется тоже за сборную России поиграть на чемпионате мира. И тоже хочется поиграть в Лиге чемпионов.
0: Так.
1: Потому что там тоже эмоции и больше... Больше шансов в то, что можно ее выиграть, потому что она каждый год, а чемпионат мира раз в 4 года.
0: То есть тут чуть-чуть побольше шансов все-таки попасть. Спасибо, ребят, большое. Я поздравляю вас с успешной игрой, да, на этом кубке. Молодцы, что вы два кубка в этот раз, да, ставили в Костомукше. Удачи вам желаю, спортивных побед, ну и, конечно, чтобы ваши, вот ваши мечты, ну, конечно, были реализованы. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо, до свидания.

0: нравится. Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и уже традиционно, после такой аппетитной заставки, пришло время не менее аппетитного конкурса от кафе «Суши Биг». И сегодня у нас на кону салат «Цезарь» с курицей. Чтобы его отведать, вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о чем речь. Итак, как ни странно, несмотря на стойкую ассоциацию с Францией, рецепт придумали отнюдь не французы. Они лишь усовершенствовали блюдо, заменив обычное тесто на слоеное. И именно в таком варианте этот вид выпечки приобрел всемирную популярность. А появилась эта выпечка в 17 веке в Вене после победы над Османской империей. Пекари австрийской столицы формой выпечки как бы насмехались над поверженным противником. Сегодня всем знакомая выпечка может быть не только вкусным десертом к чаю, как было изначально, но и полноценным перекусом или даже дополнением к первым и вторым блюдам. Хоть на завтрак, хоть на обед, хоть на ужин. О чем речь? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040, и автор 13-го сегодня правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться салатом «Цезарь». Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-01-401-96-92.

Ну что, друзья, хочу сказать, что конкурс наш состоялся, и большинство, кто прислал нам сегодня свои сообщения, совершенно верно написали. Речь идет, конечно же, про круассаны, поэтому делаем скрин ваших сообщений и... 13-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 92-90. Ловите наши аплодисменты. Мы вас поздравляем и с удовольствием наслаждайтесь выигранным салатом «Цезарь» с курицей. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и прямо сейчас, друзья, делайте приемники погромче. Мы готовы разыграть порцию вкуснейших крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что делайте погромче. Мы поставим фрагмент песни, но одно слово зажарим специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.
2: Асфальт мокрый, как мои. Резаю по МКАДу, тут весна, а я...
1: Ну, вот такой вот непродолжительный сегодня у нас отрезок песни. Слово, которое мы зажарили, присылайте на номер 911-402-2040. И 16-й правильный ответ сегодня счастливый. Его автор отправится наслаждаться куриными крылышками к папе Роме. Поехали!
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Ну что, с этой песней, с этим конкурсом все не так однозначно. Наши, скажем так, ваши ответы разделились. Правильный ответ – это глаза, поэтому кто прислал именно этот вариант, зажимайте свои кулачки, будем отсчитывать сейчас 16-е СМС. И 16-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 9704. Ловите наши аплодисменты и наслаждайтесь крылышками от папы Ромы. Как это сделать, пришлю вам в ответном сообщении. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем отличного настроения, классного вечера. Оставайтесь с нами, мы услышимся уже завтра на 104 FM. Всем пока.

0: Реклама на местном радио.
1: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике «Санис» врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательно.
2: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богдан Андреевич. Угрюмов 304-103-300.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. РЖД меняет правила возврата билетов на поезда дальнего следования. С 1 декабря начнут действовать новая шкала сборов, утвержденная Федеральной антимонопольной службой. Теперь сумма, которую потеряет пассажир, будет зависеть от того, насколько заранее он сдает билет. Минимальный сбор составит 1% от стоимости, если вернуть билет за 45 суток и более. За месяц до отправления удержит 3%, а за 10 дней – 5%. Максимальный сбор в 10% заплатит тот, кто решит сдать билет менее чем за 9 суток до поездки. В антимонопольной службе рассчитывают, что прогрессивная шкала снизит число бронирований на всякий случай и сократит количество возвратов прямо перед отправлением поездов. Новые правила коснутся только тех билетов, которые будут куплены, начиная с 1 декабря. В Карелии снизилась заболеваемость простудными инфекциями, однако расслабляться пока рано. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю ОРВИ подхватили чуть более 5800 жителей республики. Это на 3% меньше, чем недели ранее. В целом ситуация в регионе спокойная. Общая заболеваемость сейчас находится ниже эпидемического порога на 17%. Случаев гриппа и ковида в республике за этот период не зарегистрировано. Специалисты выделяют только привычные сезонные вирусы – риновирусы и парагрипп. При этом общая статистика улучшилась исключительно благодаря школьникам в возрасте от 7 до 14 лет. В этой группе заболеваемость упала сразу на четверть. А вот во всех остальных возрастах фиксируется рост. Чаще простужаться стали взрослые, дошкольники, а также малыши до 2 лет. В этой категории рост составил 10%. 27 сложных операций провели костомукские врачи на новом оборудовании. В межрайонной больнице появилась современная эндоскопическая стойка. Ее закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новый комплекс позволяет выполнять лапароскопические операции. Вместо больших разрезов хирурги делают лишь несколько маленьких проколов. Как отметил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков, техника дает изображение сверхвысокого разрешения. Врачи могут детально видеть внутренние органы без потери качества картинки. Для пациентов это означает минимум боли, безопасность и быстрое восстановление. Все 27 первых операций прошли успешно. Декретный отпуск теперь влияет на размер будущей пенсии. Периоды ухода за детьми теперь официально засчитываются в страховой стаж родителей, и за них начисляются пенсионные баллы. Причем право на это имеет как мама, так и папа. За полтора года ухода за первенцем родителю начислят 2,7 балла. За второго ребенка положено уже более 5 баллов, а за третьего и последующих свыше 8. Главное условие – иметь хотя бы один день официальной работы до или после декрета. Всего таким образом можно подтвердить до 6 лет стажа. Тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но не учел эти периоды, социальный фонд сделает перерасчет. Подать заявление можно через портал госуслуг или в клиентской службе фонда. В Костомукше застолье с алкоголем обернулось для местного жителя реальным тюремным сроком. 40-летний мужчина признан виновным в краже денег с чужого банковского счета. По материалам прокуратуры, во время совместного распития спиртного обвиняемый дождался, пока его собутыльник сильно опьянеет. Воспользовавшись моментом, злоумышленник взял чужой мобильный телефон и перевел на свой счет 15 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину, однако, учитывая прошлые судимости и опасный рецидив преступлений, суд назначил ему довольно жесткое наказание. Ближайшие 2,5 года мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. В России активизировались налоговые мошенники. Аферисты используют период официальной рассылки налоговых уведомлений, чтобы выманить деньги у граждан. Они рассылают поддельные письма со ссылками на фальшивые сайты Федеральной налоговой службы и звонят якобы для уточнения данных, запугивая людей крупными штрафами. Для убедительности преступники могут использовать реальные персональные данные россиян, утекшие ранее в интернет. Эксперты связывают всплеск активности с недавним изменением кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Налоговая служба напоминает, сотрудники ведомства никогда не звонят с требованием уплатить налоги или предоставить данные по телефону. Все начисления нужно проверять только в официальном личном кабинете налогоплательщика. Будьте внимательны. Золото футбольного кубка у младших Костомукшан. В Костомукше завершился традиционный юношеский футбольный турнир «Костомус Кап», собравший 17 команд из разных районов Карелии. В старшей возрастной группе Костомукше представляла команда «Регион-10». На групповом этапе ребята одержали 3 победы подряд. – В четвертьфинале наши ребята обыграли медвежегорских барсов по пенальти. В полуфинале против петрозаводского легиона сил на концовку у ребят не хватило. Гости из столицы республики уверенно победили. В матче за 3-е место костомукшане играли с командой из Сартовалы. Соперники были чуть удачливее. Матч закончился со счетом 4-3. И по итогам турнира костомукшане завоевали 4-е место. В младшей возрастной группе город представляли сразу 2 команды. Костомукша-1 и Костомукша-2. 7 участников играли в один круг по системе «каждый с каждым». По итогам всех игр победу праздновала команда «Костомукша-1». Серебро увезла команда из Кондопоги, бронза у команды из Сартовала. Воспитанники Костомукшской спортивной школы завоевали серебро и бронзу в дисциплине «Грэплинг-ги» на всероссийском турнире по спортивной борьбе памяти генерал-лейтенанта Валентина Чуйкина. Турнир состоялся в Лактынпохе и собрал спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, Кабардино-Балкарии и Карелии. Костомукшу представляли Михаил Кутелев, Семен Агеев и Савелий Свинин, который первый раз участвовал в соревнованиях такого уровня. В своих возрастных группах костомукшане завоевали несколько медалей. Серебро досталось Семену Агееву, бронзу взял Михаил Кутелев. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня облачно. Небольшой дождь обещают синоптики в течение дня. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 5, плюс 8, преимущественно без осадков. Ветер до 14 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Программа выходит при поддержке магазина «Садово парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы. Скажем мы.
5: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый?

Сектор «Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр» «Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал». Первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Осенью, как никогда, хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветками.

0: рыбкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставка осуществляет ИП «Морозова», ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-500-429-97.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным.
2: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сегодня мы с вами попытаемся познакомиться с Налимом. Рыба эта для многих не совсем понятная. Все у него не как у людей, все наоборот. Ну кому может понравиться мерзкая, ветреная, холодная погода? Конечно, Налиму. А заниматься продолжением рода в таких условиях? И вообще, это единственный представитель всего трескового сообщества в пресных водах.
3: В ожидании рыбалки.
2: Сейчас, когда вода ощутимо остыла, Налим пришел в себя после летнего анабиоза и начал активно кормиться. Осенью этот носитель деликатесной печенки лучше всего клюет в ненастную погоду, при северном ветре с дождем, а то и снегом. По ночам он выходит на относительно мелкие прибрежные участки, где охотится на сонных рыбешек. Отмечено, что Налима привлекает свет костра, и чаще всего ловить его следует за зоной яркого освещения, там, где блики костра начинают скользить по воде. Вот именно туда и надо подбрасывать крючки с угощениями для Налима.
4: Где мои снасти?
2: Проще снасти, чем для Налима, и придумать невозможно. Удилище годится любое, как и катушка. А можно и вовсе без них обойтись и забрасывать с руки. Леска диаметром 4,5 мм, поводок чуть потоньше. Лучше, если он будет легко отстегиваться, так как снять с крючка Налима, заглотившего наживку, почти невозможно. Проще поменять поводок, а уж дома заняться хирургией. Крючок лучше одинарный или двойник. Все же с ними Налим берет насадку смелее, чем с тройниками, да и бросает ее реже.
3: Не клюет.
2: Поклевка у него своеобразная, можно сразу ее и не заметить. Так что чуткий колокольчик очень пригодится. При подсечке лучше не торопиться. Приманку он бросает редко, а вот выдернуть из твердой пасти крючок проще простого. Наживкой могут быть как пучок червей, так и любые мелкие рыбешки, особенно ёрш или пескарь.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: В Калая-Мария-Пойнт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Залипаю на тебя, который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – шик или гранж. Берет из шерсти, кепи и джинсовый капюшон стали самыми модными головными уборами на осень. Стилист Анита Глосс подготовила список самых актуальных головных уборов. Презентовала она их так. Если вам хочется добавить в образы капельку характера, ловите 4 горячие альтернативы, которые я ношу прямо сейчас. В первую очередь это берет и панама из шерсти. Они сохраняют тепло и выглядят свежо. По словам Аниты, модными осенью также стали джинсовый капюшон и кепи. Это выбор для любителей британского, шика или гранжа. Такие модели добавляют правильную архитектуру лицу и идеально сочетаются с клетчатыми шарфиками и блейзерами. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор головных уборов, а также сумки. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календами, заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам.

0: магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никак.

научилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей. Разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товаров в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Таламали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также в продаже осенние удобрения, газонная трава и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор. Мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390. УГРН 32-567-00-429-97.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня, а помнишь ты меня?

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленные Xeater X будут продавать в России под маркой Steo. Новинку уже заметили на дорожных тестах в Санкт-Петербурге. От предшественника он отличается новым дизайном передней части и кузова и новым интерьером с большим центральным дисплеем и кнопками управления климатом. Сборка будет российской, а еще в линейке появится гибрид. У Tenet T8 появились более простые версии. В линейку добавили машины с передним приводом и мотором 1,6 литра. Салон пятиместный, комплектации 2, Active и Prime. Напомним, раньше кроссовер продавали только с полным приводом и семиместным салоном. Цена стартует с 2 900 000 рублей. «Москвич» подвел итоги продаж новой линейки кроссовера. С марта по конец августа в России продали 583 машины модели М70 и 240 М90. Это ощутимо меньше, чем планировалось. Весной, когда модели выходили на конвейер, на заводе планировали продавать 10 тысяч машин. ВАЗовскую «семерку» давно сняли с производства, но она до сих пор популярна на вторичном рынке. В стране до сих пор зарегистрировано 1 200 000 таких машин. Причина массовости классики проста – дешевые запчасти и ремонт в любом гараже. Но есть и минусы. Подробнее о том, почему стоит купить «семерку» и в чем ее подводные камни, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

Вроде солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Весь город на одной волне.
1: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
2: на местном радио.

В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Осень – не время для хандры.
1: Местное радио.
2: В прокуренной комнате, где повышенный градус, без надежды на оттепель, лишь

По-крупному мечтай, жизнь искупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.